0: Кто же вас?
1: Девочица моя, приди ближе. Приди, да ты полюбим. Дочь, дочь. Кроз ограду чу. Дай мне прсты.
0: Све су ти, мили мои, по лицу црвени трагови од ограде.
1: И тебе су. Чекай, чекай. Чекай, прискочи ću код тебе.
0: Немој, немој.
1: Чекай, хоћу, хоћу. Svijezdo moje.
0: Ne.
1: Svijezdo moja.
0: Ne. Bježi!